Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Griffin и Julia Church, Spin Miss Lovely.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Power Hit Radio. New Fresh Brosin. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. You will.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

power. It's not everyone. Heat Radio. Feel the power. Power. Yes. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: new and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Class Frequencies, Little Town.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Number one.
1: The Hidden Music Station. Power.
2: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.2.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Акклиматизация – это когда твой организм в шоке от того, что его вытащили из офисного подземелья и закинули в плюс 35 к влажности и шведскому столу. Чтобы первые дни отпуска не прошли в обнимку с белым другом или жаропонижающими, ловите чек-лист под кодовым названием «Выжить в раю». Это 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Всем здравствуйте. Начать следует с подготовки почвы до вылета. И первое – это режим, это вообще база. Но если вы летите в другой часовой пояс, то нужно постараться за неделю до выезда ложиться и вставать на час-полтора ближе к часовому поясу курорта. Организм скажет спасибо, что его не выключили внезапно. Налегайте на сезонные овощи и фрукты заранее. Сильный иммунитет – вот что нам необходимо. И не пакуйте чемодан в последнюю ночь. Стресс и недосып перед вылетом – это гарантированный упадок сил по прилете. Когда вы уже в процессе вылета, не геройствуйте. Ваш лучший друг – вода. В самолете и в первый день на месте пейте больше чистой воды. Безлимитный кофе и лимонады, может быть, и манят, но они нещадно обезвоживают. И по поводу алкоголя ремарка. Дайте организму хотя бы 24 часа, чтобы понять, где он находится, прежде чем заливать в него маргариту. Тем более под палящим солнцем. А лучше, конечно, устроить себе трезвый отдых. Ну и, наконец, когда вы уже вовсю в отпуске, где-то далеко, где жарко и солнечно, старайтесь не жариться на пляже до состояния уголька. На пляже находимся до 11 или после 16, особенно в начале отпуска, когда тело еще не поняло, что солнце – это не только витамин D, но и стресс. Еда тоже должна быть без экзотического хардкора. Понимаю, что хочется попробовать все и сразу, но ЖКТ нужно привыкнуть к местной воде и продуктам. Острые креветки в соусе чили лучше оставить, ну, скажем, на третий день. Ну и помните еще об одном коварном враге – кондиционере. Не ставьте продув на плюс 16, если на улице плюс 35. Контраст температур – кратчайший путь к ангине. Разница температур должна быть до 5-7 градусов. Не забудьте кинуть в аптечку, помня, что у всего есть противопоказания и необходимо консультироваться со специалистами. Так вот, помимо вашего стандартного набора, вам могут пригодиться сорбенты на случай, если креветки окажутся сильнее вас, средства для регидратации, восполнения соли, пантенол, потому что я не обгорю, это самый распространенный самообман, и солнцезащитные кремы с защитой не менее 50. Отпуск слишком короткий, чтобы тратить его на акклиматизацию. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
3: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: 2 минуты с пользой. Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: На квасе или на кефире? Каждое лето окрошка вызывает волну дискуссий. Но кто вообще ее придумал? У микрофона Соня Баженова. Это «Две минуты с пользой». Всем здравствуйте. Документальный след ведет книги Николая Осипова «Старинная русская хозяйка. Ключница и стрепуха» 1790 года. Здесь впервые появляется рецепт. И что же там? Окрошка. Искрошить разных жареных мяс. Именно так, типа мяса во множественном числе. Ну и глагол «искрошить» предполагает действие руками, без использования каких-либо режущих предметов кухонной утвари. Итак, еще раз. Искрошить жареных разных мяс с луком, огурцами и сметаной. И посоля налить огуречным рассолом или квасом, или кислыми щами. Ну ясно, рассол или квас нужны были, чтобы размягчить жесткое, засоленное еще осенью мясо. Окрошка, вероятно, появилась гораздо раньше, но была настолько привычной, что никто не считал нужным специально записывать рецепт. Предшественником окрошки, вероятно, была тюря, хлеб или овощи, накрошенные в воду, квас или простоквашу. По одной из популярных версий истории окрошки, рецепт придумали все-таки волжские бурлаки. За тяжелый труд им выдавали сушеную рыбу, воблу и квас. Чтобы размягчить жесткую рыбу, они замачивали ее в квасе, а позже стали добавлять туда мелко нарезанные овощи. Так или иначе, это всего лишь версия. К середине 19 века окрошка из деревенских изб перекочевала в светские гостиные. В книге 1861 года «Подарок молодым хозяйкам» Елена Малаховец предлагала делать ее из нескольких видов мяса, из грибов и даже добавлять персики. А вот кефирная окрошка появилась относительно недавно. До середины 19 века кефир был известен только на Кавказе. Промышленное производство началось в 20 веке. Кефирная окрошка, вероятно, относится уже к советскому периоду. Но независимо от вкусов, окрошку в России обожают. И даже есть праздник такой. 30 мая отмечают День окрошки. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Так на квасе или на кефире?
2: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Две минуты с пользой. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Грозы не слишком популярное природное явление у нас на севере, но вряд ли найдутся люди, которые не сталкиваются с грозой время от времени. От нескольких опасностей в связи с этим хочется вас уберечь. Это 2 минуты с пользой. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Во время грозы зонт и другие высокие предметы над головой могут увеличить риск удара молнии. Например, об этом вы знали или впервые слышите? Физика здесь простая. Грозовая туча притягивает заряды противоположного знака на поверхности земли и предметов. Сильнее всего они скапливаются на острых и выступающих частях, поэтому между тучей и таким пиком легче проскакивает гигантская искра – молния. По сути, человек с открытым зонтом может частично сыграть роль молниеотвода. Так что закрываем зонт и убираем его. Даже если он сложен, несите его в рюкзаке, а не в руках. А также постарайтесь избавиться от металлических аксессуаров – ключей, часов, цепочек, если они торчат наружу, так как металл притягивает разряды. Наверняка о том, что опасно во время грозы стоять рядом с одинокими высокими деревьями, мачтами, а также возле велосипеда, мотоцикла или самоката, об этом вы слышали. Не стоит подходить и к воде. Если молния попала в металлическое сооружение, например, в павильон остановки, где вы ожидали автобус, то кратковременный электрический ток большой силы протечет по металлическим частям строения. Если вы не касаетесь металлических частей конструкции, то непосредственно этот ток не причинит вам вреда. Но может возникнуть другая опасность. Он создаст вблизи вас быстро меняющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, приведет к возникновению индукционного тока внутри тела. Этот ток может вызвать нежелательные последствия для организма. Существует убеждение, что надо выключать электричество во время грозы. Здесь имеется лишь одна опасность. При возникновении молнии вблизи вашей квартиры возникающие индукционные токи в электропроводке могут привести к скачкам тока и вывести из строя электроаппаратуру. Берегите себя и помните, любые правила техники безопасности написаны кровью. Так что не игнорируйте их никогда. И будьте здоровы. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
3: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: 2 минуты с пользой. Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней. 488-442.
3: Stay tuned on
4: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. Get the hits. Get the hits. On Powerhit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: Пока мы считаем калории и боимся холестерина, медицина подбирается куда более скрытому врагу и заявляет: сердце не любит тишины и одиночества. Это уже почти медицинский диагноз. У микрофона Соня Баженова. Это «Две минуты с пользой». Само по себе пребывание наедине с собой может быть полезным, и мы это знаем и зачастую ощущаем потребность побыть наедине с собой. Но хроническое чувство покинутости требует внимания. Согласно масштабному исследованию, социальная изоляция – это не просто грустный вечер в компании сериала, а реальный физиологический стресс. Ученые проанализировали данные почти 500 000 человек из британского биобанка за 14 лет и пришли к пугающему выводу: субъективное чувство одиночества повышает риск износа сердечных клапанов на 23%. Этот механизм работает как невидимая коррозия. Когда мозг фиксирует отсутствие своих, организм переходит в режим выживания, повышая уровень кортизола и запуская хронические воспалительные процессы. По степени вреда для здоровья и сокращения продолжительности жизни одиночество официально сопоставимо с выкуриванием 15 сигарет в день. Это не просто хандра, а фактор, который буквально заставляет ткани сердца стареть быстрее, лишая сосуды эластичности, а иммунитет силы. Врачи все чаще говорят о том, что живое общение – это такой же мощный кардиопротектор, как правильное питание или спорт. Так что не ждите повода. Позвоните другу, обнимите близких или хотя бы перекиньтесь парой слов с соседом. Наличие своего человека рядом – это не вопрос психологии, это вопрос нашего физического выживания. Иногда лучший способ подлечить сердце – это просто перестать быть в комнате одному. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Две минуты с пользой.
4: Listen up.
5: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Марк Энд Кремон, Сирена Бранкаде и The Colors. Партенопе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 80. 2,65.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Сегодня я посягну на святое. На шашлыки. По запахам и ощущениям жарят их сейчас примерно везде. Но давайте разбираться, что с ними не так. У микрофона Соня Баженова. Это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Если коротко, шашлык – это канцерогены. Ну, в смысле, возмутитесь вы, это же просто мясо, пожаренное на огне. Натурпродукт. Но сейчас попробуем по порядку совсем разобраться. Шашлык жарится на высоких температурах. Жир с мяса капает на раскаленные угли, вызывая возгорание и образование дыма, насыщенного вредными веществами. Дольше жарим, больше опасных соединений получаем. Этот самый дым, который содержит ПАО, полициклические ароматические углеводороды, поднимается и оседает на мясе. Все эти румяные корочки, зажаренный лук, картошка на мангале – все это прямиком идет к нам в тарелку вместе с канцерогенами. Угли и жидкости для розжига тоже влияют на образование вредных веществ. Максимально подходящий для мангала березовый уголь. Средства для розжига и брикеты тоже убираем, они могут содержать токсичные вещества. На образование канцерогенов влияет и само мясо. Сосиски, копченый бекон, всякие полуфабрикаты и так являются канцерогенами, а при их жарке получается комбо. А чем ниже жирность мяса, тем меньше канцерогенов. Идеальны индейка, рыба, курица, вырезка. Кстати, стоять у мангала и дышать этим дымом тоже вредно. Так что пусть жаркой занимается кто-то один из вашей компании. Интересно, кого вам будет не жалко? Шутка. И теперь главное, что нам делать теперь с этой информацией? В идеале не есть шашлык каждые выходные. Особенно, если вы на постоянной основе едите мясные полуфабрикаты и покупную колбасу. Безопасная, но относительно. Порция шашлыка 150-200 граммов и не чаще раза в месяц. Использование маринада обязательно. Есть исследование, что маринад может снизить количество канцерогенов. Используем для этого пиво, вино, уксус, лимон, йогурт, кому что нравится. На вкус мяса это влияет только положительно. Не зажариваем до корочки. А если так получилось, просто ее срезаем. И едим зелень тоннами. Петрушка, базилик, кинза, руккола. Они богаты антиоксидантами и помогают канцерогенам не задерживаться в вашем организме. Ни разу не призываю вас отказываться от традиции. Ешьте шашлык с умом и минимизируйте риски по возможности. Напоминаю, маринуйте. Срезайте видимый жир перед жаркой, чтобы он меньше капал на угли. Не зажаривайте дочерна и ешьте больше зелени. Правила простые. Всем здоровья. Соня Баженова. Две минуты с пользой.
3: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Две минуты с пользой.
5: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час сам.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую.
5: Реклама не ООО «Каркоби». Бугер 128-770-26-60-30-1. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фреш.точковой в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс». Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте. Power Heat Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Килиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Power. Hit Radio.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another Eddie, like it.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: to my love.
1: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Blondish, Flowers on the Dance Floor.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии, иногородним, компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82-65.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69. Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарник, Птицы 2023, 7500, 128-20.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнер. Подробности на Фрэш.ру/салон 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: New and fresh music.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
2: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы, 14.
8: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомак 051».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое.

0: охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-30.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама неофита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: Power Hit Radio.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Jubel Ocean High.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: You are listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits. Get the hits.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. GeelyOmega.ru.
7: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 106.6.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0-678-34.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
5: Number one hit music station.
6: Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Last Frequencies, Little Town.

0: Реклама. На Power Hit Radio. О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фото. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус.
7: Is power turn on power on Power Hit Radio.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: 16 часов. Точное время. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
2: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Всем привет, с вами Максим Байков. Квартира, как и любой товар, при продаже требует подготовки. Эксперт программы Константин Винзовский рассказал о важности предпродажной подготовки, общении с потенциальными покупателями и определении цены.
6: Все-таки это товар, знаете, вот машину продаем, всегда она помоется, коврики намыты, напылесосили, наполировали. Показываем, так и квартира требует внимания еще больше, чем машина. Соответственно, клининг, соответственно, уборка. Определенные там есть стандарты требований. Фотки должны быть правильные. Фотки будут классными, если человек придет, посмотрев объявление, и скажет, на фотографиях она лучше смотрится. Значит, вы сделали все классно. Главное, что человек пришел. Всегда сможете сделать ему дисконт, сделать подарок какой-то, мебель какую-то оставить, еще что-то договорить, но он с вами разговаривает, он пришел. Поэтому вы, значит, сделали классную рекламу.
5: Итак, презентация квартиры готова. Объявление написано. Следующий важнейший этап – это определение стоимости.
6: Цена должна быть рыночной, не надо ставить на торг 500 тысяч плюс. Это все испугает покупателей, не все попадут в ваш фарватер, в ваше объявление. Они просто промахнутся, они пойдут мимо, увидят, что вы дорого стоите, и пойдут смотреть другие квартиры, которые в их ценовом диапазоне. И не все готовы вести переговоры о торге в 500 тысяч. Думают люди, что там 100-200 тысяч будет скидка. То есть здесь выбор правильной цены, на мой взгляд, добрую половину успеха подарит.
5: Как отмечает Константин Винзовский, здесь важно как не завысить стоимость недвижимости, так и не занизить.
6: Дешево это может напугать. Часто, когда квартира продается дешевле рынка, там, по каким-то причинам, сразу звонок от покупателя. Здравствуйте, а почему так дешево? То есть люди видят среднюю цену по рынку и могут насторожиться. Сейчас такое часто мы слышим, когда весь рынок стоит по 6, а реально продаются квартиры по 5, и у нас появляется квартира за 5. Нам задают такие вопросы. А почему 5? Мы объясняем, а где-то говорим, ну давайте за 5500, тогда, если вам очень хочется.
5: В идеале выстроить продажу таким образом, чтобы цена сложилась органически, на основе реального спроса.
6: Люди приходят, 2, 3, 4, 5, из них двое хотят купить, и мы, конечно же, поднимаем цену, говорим, ребят, ну так случилось, вот есть предложение, лот хороший, сделайте чуть цену повыше, давайте на 100 тысяч рублей. Другим тоже на 100 тысяч рублей, потом они согласились еще выше. Мы этим, ребят, на 200 подняли, вот 300 сделайте, квартира хорошая, сами видите. Они могут согласиться, могут отказаться. Тогда мы оставляем там плюс 200. И на выходе таким образом через спрос именно покупатель диктует цену. То есть сколько предложил покупатель, столько она и стоит. Если их несколько, тогда соответственно цена пойдет вверх. И это справедливо. Такое происходит достаточно часто. Хороший способ.
5: И еще. Объявление о продаже квартиры должно быть хорошо написано. В следующей программе мы подробнее остановимся именно на этом пункте и расскажем, можно ли применять при этом искусственный интеллект.
3: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
7: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
5: Turn on Power Heat Radio.
6: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-300-128-20.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
5: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
6: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
7: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
8: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. В нашем регионе уделяется особое внимание созданию комфортных условий в местах базирования флота и армейских частей. Программа реновации «ЗАТО», поддержанная президентом России, продлена до 2030 года, сообщил Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области.
3: Продолжаем реализовывать масштабный план реновации ЗАТО, инициированный Андреем Владимировичем Чибисовым в 2019 году. За этот период было выполнено колоссальный объем работ. Более 3000 объектов отремонтировано на общую сумму 40,5 миллиардов рублей. В том числе капитально отремонтированы были 450 домов и 260 подъездов. На 2026 год предусмотрено исполнение мероприятий более чем на 10 миллиардов рублей.
2: В капитальный ремонт в рамках реновации ЗАТО в этом году затронет 88 многоквартирных домов. В программу благоустройства и строительства включены 8 муниципалитетов региона.
3: На территории ЗАТО Североморск, ЗАТО Александров, ЗАТО Ведяева и других населенных пунктов с дислокацией военных. По всем работам контракты уже заключены, подрядные организации приступили к выполнению работ. Досрочно был выполнен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов из плана 2026 года. Также на этот год запланирован капитальный ремонт 140 подъездов. В настоящее время завершается подготовка конкурсной документации.
2: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов отметил, что упор в этом году сделан на развитие социальной инфраструктуры ЗАТО. Согласно достигнутым договоренностям, до 2030 года Мурманская область будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на системное повышение качества жизни в гарнизонах.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/skandinavia.ru.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
5: на Power Hit Radio.
6: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсудим нюансы брачного договора. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, какие условия можно и нельзя включать в брачный договор.
5: Институт брачного договора в Российской Федерации достаточно молодой и, на мой взгляд, недооцененный инструмент. Брачный договор заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
4: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
5: То есть если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть – собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов – это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
4: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущественных отношений супругов.
5: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
4: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
5: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституцией Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Powerhit.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, down for you.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хода. ОК Коби. ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Рубизин на Фрэш. Автовочковый салон 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО «ЦС Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-502-799-299. Добавочный 82-65.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дар. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Магазин Автопазл. Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте Automac 051.
0: Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
1: Yeah. Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is PowerPlay.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
4: на фотографиях она лучше смотрится.
3: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении. Не меньше внимания уделяется текстовой части.
4: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать. Чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки. То есть сейчас немножко меняются потребности, меняются подходы. Из приятного сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах. То есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений. В этом нет необходимости не писать там хор-сост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы. Ковром это все не писать. Чудесно, если еще и вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости. То есть в целом квартира, там то-то-то, инженерный момент.
3: При составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
4: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно

0: 8 любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Hit Music Station 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
8: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Контраст. Яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Марк Анкремон, Серена Бранкале и The Colors. Партенопе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключения.
5: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
4: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
5: Здесь используются, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки, и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
4: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
5: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Another и Эдди. Like it.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.5%.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Fresh Music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin и Julia Church, Spin Miss Lovely.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jubil, our

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

0: 104.5 FM.
1: Gather Hits. 23 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Last Frequencies, Live It All.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Тополиный пух? Вряд ли.
3: Жара?
2: Иногда.
0: Июль? Однозначно да. Новый час летний.

0: Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: Music.
1: Hit music.
0: 104.5
1: FM.
0: Power Hit. Radio.
1: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Alec и Jennifer Lopez, Everything's Fine, PM.

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone. Power Radio.
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Today's hit music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: The Bowser Magnetic.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: shit. I'm crazy. Crazy.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянно.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.